0: dokumentų numerių. Sulaukus įtartino skambučio, žmonės raginami patys paskambinti Antakalnio poliklinikos registratūros telefonu ir pasitikslinti informaciją. Šią valandą Klaipėdoje 11, Šiauliuose 14, Panevėžyje 17, Kaune 20, Vilniuje 22 laipsniai. Artimiausią naktį vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių stiprokas, temperatūra 7-12 laipsnių. Rytoj dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, kai kur perkūnyje, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 15-20 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
1: Laida rusų kalba.
2: У микрофона в студии Моника Юшкевичуть. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче «К чему может привести топливный кризис в аннексированных Крыму и Севастополе?» Российская оппозиция организует забег в поддержку политзаключенных и прогноз погоды на неделю. Министерство внутренних дел сообщает, что Россия может планировать провокации против объектов в странах Балтии. Об этом говорится в связи с тем, что в последнее время Россия распространяет необоснованные утверждения о том, что страны Балтии позволяют использовать свою территорию для действий других государств против России. В связи с возможными провокациями приняты дополнительные меры по усилению защиты важнейших объектов инфраструктуры. Министр обороны Роберт Аскауна заявляет, что в последнее время наблюдается отчаяние России в войне в Украине, которое может перерасти в провокации в Балтийском регионе. Переговорные группы социал-демократической партии Литвы, Союза демократов во имя Литвы и Союза крестьян и зеленых Литвы сегодня соберутся на трехсторонние переговоры по вопросу формирования новой правящей коалиции. По словам социал-демократа Расы Будбергите, запросы демократов на должности в правительстве весьма велики. Однако она не уточнила, будут ли они удовлетворены. Председатель социал-демократов Миндуга Синкевичус после вчерашней встречи с демократами заявил, что существенных разногласий между программными установками партии не выявлено. Новое правящее большинство формируется после того, как социал-демократы решили прекратить сотрудничество с Зарёй Нямунаса. Апелляционный суд назначил Антанасу Кандратосу окончательное наказание в виде 2,5 лет лишения свободы. После решения суда приговор вступил в силу и подлежит исполнению, однако может быть обжалован в Верховном суде в кассационном порядке. Ранее ему было назначено 4 года лишения свободы по делу о налоговых преступлениях, связанных с незаконной торговлей топливом и уклонением от уплаты налогов. Коллегия из 3 судей частично оправдала Кандратоса по ряду эпизодов обвинения. Силы противовоздушной обороны Украины сообщают, что за последние сутки сбили 195 из более чем 220 беспилотников, которыми была атакована страна. В 9 местах зафиксированы удары ракет и 21 дрона. Тем временем сообщается, что в результате российской атаки на промышленный город Павлоград на востоке Украины были ранены как минимум 12 человек. Также сообщается о повреждении многоэтажного жилого дома и возникновении пожара. Уже вторую неделю аннексированные Крым и Севастополь переживают острый бензиновый кризис, вызванный атаками ВСУ на транспортный коридор между полуостровом и Краснодарским краем. Люди стоят в очередях даже ночью, чтобы получить топливо или ловить момент раздачи QR-кодов на 20 литров топлива в неделю, которые разбирают за считанные секунды. Проблемы с топливом появились и в Краснодарском крае, но ситуация там пока далека от критической. К чему может привести топливный кризис на полуострове, рассказал член совещательного совета по деоккупации Крыма и Севастополя Адас Якубаускас.
3: Вы знаете, однозначного такого ответа нету. Усиление воинской активности, куда они ведут, но однозначно тенденция хотя бы видна, что после повреждения Чонгарского моста, вот который сейчас 9 июня повторно был атакован и поврежден, ситуация сложилась не в пользу России, по крайней мере, потому что через Керченский мост осложнена логистика. Поэтому Крым становится из полуострова островом. И сейчас вот наблюдается то, что в одни руки как бы дается 20 литров бензина или там какие-то ограничения в покупке продуктов питания. Это, видите, мне кажется, что прежде всего психологический фактор очень силен сейчас, потому что я припоминаю 2014 год, когда немалое количество людей ходили там с российскими флагами и радовались, что в кавычках Крым вернулся в родную гавань. Сейчас таких людей, мне кажется, намного меньше, и те, которые питали какие-то иллюзии, что, помните, тогда говорилось, что Крым это будет такая здравница, жемчужина, что там будут инвестиции.

0: инвестиции колоссальные, что там люди станут жить намного богаче, чем при Украине и прочее, прочее. Первые 2-3 года такую иллюзию хотели создать. Это было как бы увеличение пенсии и прочее, прочее. Но потом все это упало, и люди начали жаловаться, что они стали жить намного хуже, чем при Украине до 2014 года. И мне кажется, что сейчас, когда дела на фронте в России складываются не самым лучшим образом, и какая-то пробуксовка происходит, также в умах людей, которые живут на полуострове, также происходят какие-то изменения. Я о крымских татарах даже не берусь говорить, потому что народ, который претерпел депортацию, самую жестокую депортацию, где погибло 44,6% во время самой депортации и в первое десятилетие на местах уже депортированного народа, сколько я с ними беседовал, они согласны претерпеть все неудобства, потому что в глазах крымских татар это неудобство, потому что они хотят, чтобы ситуация завершилась и Крым вернулся в юрисдикцию Украины. Это очень важно. Знаете, крымские татары видят себя в границах суверенного украинского государства, и путем деоккупации, я не знаю, когда это совершится, они хотели бы получить статус автономной республики, и еще во времена президента Порошенко, еще до событий, которые потом стали такими знаковыми для Крыма, для крымских татар, была создана комиссия под руководством профессора Буткевича новелизировать украинскую конституцию, введя отдельную главу о Крымской автономной республике. Это очень тоже важно. И я думаю, что это есть на повестке дня. И президент Зеленский придерживается того же мнения. И я думаю, что тот день, я не знаю, когда он наступит, правда, скорее всего, очень быстро он не наступит, но тот день, когда он наступит, и когда Крым вернется в состав юрисдикции Украины, крымские татары как бы получат те свободы, о которых они очень долго боролись, мечтали, и которые были попраны. Но вот знаете, сейчас перед вами я участвовал в другой передаче литовского радио, и там происходил опрос, и ответило 200 человек, и меня несколько обрадовал и удивил ответ. Если, скажем, такой вопрос поставили бы, думаете ли вы, что украинские вооруженные силы могут деоккупировать Крым в ближайшее время, там, посредством новейших технологий? Полгода назад люди говорили, нет, это вообще нереально, и меньшинство как бы высказывало, а большинство говорило, что это невозможно и нереально. Сегодня 60% опрошенных литовцев проблемы видели позитивно, и только где-то 20-16% говорили, что это невозможно. И очень мало людей, которые не знали, что ответить. То есть уже как бы ситуация явно меняется в ту сторону, в которую международная общественность хотела бы видеть эту проблему, что Крым постепенно возвращается в юрисдикцию Украины, и мировая общественность как бы тоже не останется в стороне. И если так случится, что будет освобожден вооруженным путем, то, конечно, это ускорит процесс. Но если будет как бы смешанный путь Но я в любом случае вижу, что Крым будет деоккупирован. Крым должен быть деоккупирован по той простой причине, что в 91 году, когда Украина приобрела независимость, она была признана в тех границах, которые с Крымом, с Донбассом, и эти границы должны быть соблюдены, потому что, ну, я еще надеюсь на международное право, очень сильно надеюсь.
1: Говорил член Совещательного совета по деоккупации Крыма и Севастополя Адас Якубаускас. Министерство обороны предлагает компенсировать жителям имущественный ущерб, если он будет причинен в результате законного уничтожения летательных объектов. Презентация соответствующего законопроекта проходит сегодня в Сейме. Член Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Дениус Гайжаускас положительно оценивает эту идею, однако подчеркивает, что для ее надлежащего внедрения правительству предстоит проделать дополнительную работу. Член того же комитета, либерал Виктория Чмелитья-Нильсен, также поддерживает идею компенсации прямого ущерба, если он был нанесен в результате законного сбивания летательных объектов. Сим Литвы отклонил кандидатуру Донаты Кабельки на должность генерального директора Центра исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы. Выступавшие против ее назначения главным аргументом называли недостаток компетенции в сфере исторической памяти. В то же время консерватор Пауля Кузьмицкене заявила, что решение является местью социал-демократов за позицию Центра в отношении Соломеи Нерис. Кандидатуру Донаты Кабельки для руководства Центром ранее отобрал Совет учреждения по итогам открытого конкурса. На рассмотрение Сейма ее представил спикер парламента Йоза Соликас. Согласно законодательству, руководителя Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы назначает и освобождает от должности Сейм. В настоящее время Центр возглавляет историк Арунас Бубнис. Срок его полномочий истек в апреле, однако он продолжает исполнять обязанности до назначения нового директора. В Вильнюсе в субботу пройдет забег в поддержку российских политзаключенных. Акция состоится в парке Вингис и станет частью международной инициативы солидарности с людьми, которые находятся в заключении за свою гражданскую и антивоенную позицию. Организаторы подчеркивают, что это не просто спортивное соревнование, а прежде всего символическая акция поддержки. Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 3 километра, причем сделать это можно не только бегом, но и пешком или любым другим комфортным способом. Также предусмотрена возможность финансово поддержать политзаключенных и их семьи. Подробнее о забеге рассказал один из его организаторов Руслан Шевединов.
2: В России огромное количество, уже счет идет на тысячи политических заключенных, и всем им нужна помощь, помимо того, что надо писать им письма, говорить о них в новостях и как можно громче об этих историях, нужно еще и финансово помогать. И каждый год независимые медиа и оппозиционные активисты и политики объединяемся для сбора именно средств на помощь политзаключенным. Это и в формате телемарафона, то есть в формате YouTube-трансляции, где мы все вместе собираем деньги. И постоянно какие-то придумываем активности, в рамках которых можно привлечь внимание к теме политзаключенным и собрать деньги. И вот, собственно говоря, я с друзьями второй раз уже организую такой благотворительный забег. Идея максимально простая. Ты заходишь на сайт, отмечаешься, что побежишь, регистрируешься, указывая, где ты побежишь, чтобы там твои единомышленники могли с тобой там состыковаться, и донатишь. И таким образом люди делают такое небольшое совершенно усилие, потратив 15 минут, 20 минут на то, чтобы на свежем воздухе с единомышленниками увидеться и заодно сделать важное дело в виде там пожертвования. Просто пожертвования и вообще разговоры политзаключенных – тема для медиа не супер популярная, не собирает кликов, не собирает большие охваты, а помощь нужна. И поэтому мы каждый раз придумываем какие-то различные форматы. И в шахматы мы уже играли, и бадминтон делали, где тоже собрали несколько миллионов рублей. И вот второй раз организуем по всему миру историю, связанную с забегами. В прошлый раз мы делали ее 30 октября, потому что это там еще с советских времен день политзаключенного, день, когда много про них говорят. И сейчас акция приурочена 13 июня, выбрано не просто так, это суббота, а 12 июня, то есть накануне, день России, день, который Владимир Путин максимально опошлил и испортил, но именно в этот день независимые и оппозиционные политики и медиа последние 3 года собирают в рамках вот этого марафона солидарности, и мы приурочены к этой дате, проводим акцию, в том числе делаем ее и в Литве, чем очень рады, что в Литве тоже есть люди, россияне, украинцы, белорусы, кто в прошлый раз принимал участие в акции, кто понимает, что нужно помогать политзаключенным, которые сидят за то, что не согласны с путинским режимом, не согласны с войной, которую путинский режим развязал против Украины, не согласны с вот тем беспределом, который происходит. И люди, которые пострадали за свои взгляды и сидят сейчас в тюрьмах, вот они в поддержке нуждаются, и мы всячески пытаемся ее оказать.
1: Как устроена эта система помощи политзаключенным? Вы собираете здесь пожертвования, у вас есть активисты в России, которые доставляют саму эту помощь, и что это за помощь, на что тратятся эти деньги, и как физически она поступает людям, сидящим в тюрьме?
2: Мы в рамках нашего забега, я как организатор не имею доступа к финансам этого самого забега. Мы сразу переадресуем, то есть ты когда заполняешь анкету об участии, тебя сразу перекидывает на фонд, который называется «Ты не один», фонд помощи политзаключенным, которым руководит Ксения Фадеева, бывшая политзаключенная, которая была обменена в ходе последнего обмена политзаключенных на путинских убийц между большим количеством стран. И вот 2 года назад, в августе, она оказалась на свободе. Она менеджерит этот фонд, и она собственно говоря, только она имеет доступ к этим деньгам, и потом я не могу рассказывать, каким образом они передаются, потому что я сам признан террористом, другие соорганизаторы мои признаны в России террористом, и любая прямая помощь от нас была бы токсична, да, и опасна для людей, которые бы ее получали. Поэтому

0: собираются деньги, потом опущу детали, каким путем, но они идут на передачки, на лекарства, медикаменты, на оплату работы адвокатов, потому что суды по делам политзаключенных штука довольно дорогая. Также в рамках этого фонда помощи политзаключенным оплачиваются в случае необходимости родственникам политзаключенных билеты, потому что в России очень дорого ездить до тюрем на свидания длительные, которые каждому заключенному положены пару раз в год или один раз в год, в зависимости от тяжести статьи. И все эти средства идут вот на помощь политзаключенным. Плюс есть люди, которые получали помощь для того, чтобы первое время на свободе, то есть политзаключенные, которые выходили, каким-то образом на свободе получить финансовую подушку и помощь на первое время, пока люди после тюрьмы оказывались на свободе. В общем-то, есть механизмы, есть возможность людям помогать, даже будучи самим физически не в России, и делать это так, чтобы российские власти не могли отследить то, каким путем оказывается эта помощь.
1: За последние 2 года как вообще поменялась или ужесточилась система репрессий? Может быть, есть цифра какая-то? Mm-hmm. Какое количество людей сейчас именно по политическим взглядам находится в российских тюрьмах?
0: Политзаключенных стало очень много, и их становится с каждым днем все больше. Это вот не просто какое-то красивое выражение. Действительно, каждый день появляются новые политзаключенные, потому что к традиционным политическим статьям за митинги, за пикеты стало добавляться после начала полномасштабной войны с Украиной очень много дел за комментарий, за лайк, за репост видео антивоенного, или просто какие-то есть истории, где люди попадали в тюрьму за то, что по телефону с кем-то обсуждали войну и осуждали действия российской армии и Владимира Путина и оказывались на скамье подсудимых. То есть политзаключенных и статей политических стало сильно больше, чем раньше, поэтому список, который идет в мемориал, всемирно известная правозащитная организация и лауреаты Нобелевской премии, и ведется уже на несколько тысяч. То есть как минимум несколько тысяч людей в России сейчас со статусом политзаключенных. Это только те, кого удалось верифицировать и о ком известно. К сожалению, дел стало так много политических, что и репрессий, что очень много людей просто не попадают в новостные ленты, и о них мы узнаем уже либо сильно после их приговора, либо, как в этом году, уже было несколько кейсов, когда после смерти политзаключенных средства массовой информации узнали вообще о том, что такой политзаключенный был, что он сидел за антивоенные статьи и в конечном итоге был замучен в российской тюрьме. С начала года уже 7 историй, когда в российских тюрьмах политзаключенные умерли. Кто-то от неоказанной медицинской помощи, кто-то от каких-то хронических заболеваний, кто-то от... Мы точные причины знать не можем, просто знаем констатацию факта от родственников и от, собственно говоря, процедур похорон, которые происходили. То есть сидеть в российской тюрьме физически опасно. Не просто это какое-то неприятное времяпрепровождение, это еще и опасное для жизни. И поэтому история с помощью политзаключенным — это тот самый минимум, который мы должны все оказывать. Мы, я говорю, как российское гражданское общество в изгнании, потому что это кому-то может облегчить жизнь, кому-то даже спасти в случае тех, кто нуждается в лекарствах и медикаментах.
1: Говорил сотрудник фонда борьбы с коррупцией Руслан Шавединов. Синоптики предупреждают жителей о необходимости подготовиться к крайне ненастной погоде вечером. Ожидаются ливни, молнии, грозы, сильный ветер, местами возможны шквалы и даже смерчи. Дорожные службы заявляют, что готовы оперативно устранять препятствия и обеспечивать безопасные условия для движения транспорта. В свою очередь, представитель Департамента противопожарной охраны и спасения Литвы Паулюс Ренкевичус призывает жителей заранее позаботиться о собственной безопасности и безопасности своих близких. А с прогнозом погоды на неделю нас познакомит старший специалист гидрометеослужбы Литвы Маргарита Кирклёвская.
2: В пятницу Литва окажется в тыловой прохладной части циклона. Будет облачно с прояснениями. В ближайшую ночь местами, а завтра днем почти повсеместно пройдут дожди, преимущественно кратковременные. В отдельных районах ожидается гроза. Ветер повернет с запада, ночью еще будет порывистым, а днем начнет стихать. Температура в ночные часы понизится до 7-12 градусов тепла. Днем температура повысится лишь до 15-20 градусов. В субботу атмосферное давление существенно не изменится. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью кратковременные дожди вновь пройдут только местами, а днем распределятся в большинстве районов. Возможны также и грозы. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура ночью составит от 7 до 12, днем от 16 до 21 градуса тепла. В воскресенье погоду будут обуславливать уже активные фронтальные разделы и прохладные воздушные массы. Будет облачно и дождливо. Днем будет преобладать коротковременные дожди. Они пройдут через нашу страну вместе с грозами. Умеренный юго-западный ветер днем станет порывистым. При грозах возможны порывы до 15-16 метров в секунду. Ночью температура распределится от 8 до 13. Днем воздух прогреется до 14-19 градусов тепла. В понедельник и вторник над нашей страной продолжат кружить прохладные воздушные массы. Погода будет с прояснениями в большинстве районов с кратковременными дождями. Но вероятность гроз уже уменьшится. Ветер юго-западный, западный от умеренного до порывистого. Во вторник днем ветер местами усилится вновь до 15-18 метров в секунду. Температура ночами будет понижаться до 8-13 градусов тепла. Днями будем радоваться температурой от 14 до 19 градусов. В среду и четверг погоду будет определять уже область повышенного атмосферного давления. Облачность немного рассеется, вероятность дождя станет минимальной. Ветер сбавит обороты до умеренного. В ночные часы температура будет колебаться от 9 до 14 градусов тепла. Днями, возможно, будет воздух прогреваться до 20-24 градусов. С пятницы до следующего воскресенья облачность будет постоянно меняться. Местами пройдут кратковременные дожди, преимущественно по востоку страны. Ветер умеренный. Температура ночами будет около 13 градусов тепла, ну а днями все еще температура будет колебаться от 20 до 23 градусов.
1: Говорила старший специалист гидрометеослужбы Литвы Маргарита Кирклевская. И еще раз о погоде на завтра. В ближайшую ночь в Литве ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, ветер западных направлений 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 7 до 12 градусов. Завтра днем сохранится облачная погода с прояснениями. Во многих районах пройдут дожди, преимущественно кратковременные. Местами возможны грозы, ветер западных направлений 6-11 метров в секунду. Воздух прогреется до 15-20 градусов тепла. В Вильнюсе ночью вероятность осадков не велика. Температура воздуха составит 10-12 градусов. Днем временами будет идти дождь. Температура достигнет 15-17 градусов тепла. На сегодня это все. С вами была Моника Юшкевичутя. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта ЛРТ-ЛТ и в радиотеке ЛРТ. Далее в программе Литовского радио передача «Дящунд Балу». Сейчас 16 часов 27 минут.

Герохся, велетес, кай сузитексим стотель. Герохся, велетес, кай сузитексим стотель.